По информации сайта Погода.бай, сегодня в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет теплее всего до плюс 24. В Витебске, Гомеле и Могилеве 20-22 тепла. В Минске днем тоже без осадков и до плюс 22.

По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет теплее всего до плюс 24. В Витебске, Гомеле и Могилеве 20-22 тепла. В Минске днем тоже без осадков и до плюс 22.

0: детей старше 16 лет.
1: Так, друзья, мы обещали рассказать вам о самом необычном автомобиле, который придумали, кто бы вы могли подумать, компании BMW.
2: Да, да.
1: В коллаборации еще и со студентами. Вот
2: да.
1: Что получилось?
2: Что в компании BMW происходит? Они говорят: ребят, студенты, выручайте. На самом деле, очень необычная машина. Эта фотография сейчас ходит в интернете. Выглядит она действительно нестандартно.
1: Так.
2: Но весь прикол в том, что эту машину не надо заправлять ни бензином, ни подзаряжать от электричества. Там сам кузов выполнен из такого специального материала, там фотоэлектрическая оболочка. Mm-hmm. В общем, ну, как солнечная элемент, она работает и
1: то
2: сама едет.
1: От солнца получается?
2: Да, да,
1: ну,
2: да.
1: Беларусь,
2: солнышко посветило, все
1: редко
2: хорошо.
1: Будет ездить.
2: Слушай, а с другой стороны, какая классная.
1: Солнце не часто бывает, поэтому...
2: Ну, согласна. Ну,

0: детей старше 16 лет.
1: Так, утреннее шоу на Юнистар продолжается. В отличие от лета, лето вот как раз-таки к своему завершению идет. И легкая грусть накатывает, и все это можно очень красиво обозвать.
2: Это даже феномен есть такой. Один американский психолог его назвал августовский блюз. Августовский блюз – это когда мы начинаем потихонечку грустить, потому что лето заканчивается, и уже что-то денечек сокращается, впереди явно какие-то задачи еще будут.
1: Почему именно блюз, а не джаз, например, может спросить кто-то любопытный. Вот. А я расскажу.
2: Расскажи.
1: Дело в том, что блюз, само название музыки, происходит от слова грусть, хандра.
2: О, да. Ну, все понятно.
1: И такой самый известный трек блюзовый, грустный трек. Это трек Биби Кинга «Thrill is gone». Трепет уходит или волнение уходит. Мы сейчас его будем с вами слушать и подумаем, в какие еще моменты можно испытывать вот такой вот приятный блюз.
2: Перед походом к стоматологу. Не, ну честное слово.
1: Стоматологический блюз.
2: Ты просто понимаешь, что здесь, во-первых, одним походом дело не ограничится. Во-вторых, это всегда сумма гораздо больше, чем та, на которую ты рассчитывал. Ну, тебе получается.
1: В-третьих, не факт, что будет хорошо.
2: Это точно.
1: Я имею в виду после.
2: Вот такой стоматологический блюз.
1: А я думаю, что перед входом в банк, когда ты собираешься брать кредит на лет 20, ты испытываешь такой банковский блюз.
2: Это что?
1: Это ты понимаешь, что, ну, так как ты берешь большой кредит, то ближайшие лет 15-20 тебе нужно забыть про акции на распродаже, про пятничные посиделки в ресторанах с друзьями.
2: Да, да, и про незапланированные траты.
1: Да, потому что теперь твое это какая-нибудь бургер с котлеткой где-нибудь на углу. Да, или слушай, шаурма.
2: А я, с другой стороны, вот подумала, что-то так музыка навеяла, да? Буквально недавно у меня друг женился. И вот в его глазах я увидела свадебный блюз. Ну, просто он понял, что стоя в ЗАГСе.
1: Это тот, у которого было три девчонки одновременно встречался, да?
2: Ну, понимаешь, надо было сделать выбор, да? И все. И стало понятно, что ничего хорошего дальше, конечно, не будет.
1: А такой, знаешь, еще может быть средний школьный блюз.
2: Почему средний школьный блюз?
1: Ну, потому что США средняя школа, возвращаясь домой совсем скоро, любой из участников вот этой США может ощутить легкую хандру, потому что дома встречает отец или мать, а в дневнике совсем не то, что хотелось бы принести в дом.
2: Да. Да. А лучше, конечно, чтобы был, не знаю, какой-нибудь августовский рейв или свадебный, там, не знаю, джаз. Ну, как-то хочется поменять мелодию, нет?
1: Нет, ну, в твоем возрасте уже поздно менять мелодию.
2: Спасибо, дорогой.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: детей старше 16 лет.
1: Вот какая крутая новость у нас появилась.
2: Uh-huh, да, все же знают, что сейчас пособие по уходу за ребенком до 3 лет, оно фиксировано, uh-huh. да? Но вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем эта сумма будет зависеть от доходов родителей. Uh-huh. Ну, то есть, если родители много зарабатывают, пособие будет высоким.
1: Ну, при этом там и минимальная планка будет.
2: Ну, да, да, да, меньше точно не дадут.
1: Ну, мне кажется, очень классная идея, потому что...
2: Классная.
1: Ну, смотрите, логика вот какая. Пособие на ребенка – это то, что... Родители, по логике, должны тратить на благо малыша.
2: Ну, логично.
1: То есть, новенькое покупать, может, игрушку, может, вкусненькое. Вот. Соответственно, чем больше это пособие, чем выше, тем благ у малыша как бы больше получается. А пособие всего лишь до 3 лет. Вот. И как бы малыш, получается, заинтересован в том, чтобы его родители зарабатывали еще больше.
2: Согласна.
1: Соответственно, это очень сильно может в лучшую сторону изменить жизнь.

0: Друзья, всем привет, кто проснулся в четверге. Мы начинаем утреннее шоу на Юнистар.
1: А тем, кто не проснулся, что привет попозже скажем или что?
0: Помолчим.
1: А, ну ладно, ладно.
0: Ну, чтобы не будить.
1: Счастливцы. Ну
0: конечно,
1: что?
0: Конечно. Что? Давайте, ребят, поговорим немножко сегодня с самого утра о наших вкусовых предпочтениях и как наши вкусовые предпочтения связаны с характером. Ученые установили четкую взаимосвязь.
1: Так.
0: И мы вам о ней расскажем совсем скоро.
1: Да, Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Реклама.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Это была...

Доброе утро. В Беларуси 6:59. С новостями Александр Романов. Студентами белорусских вузов в этом году станут более 50 тысяч человек. Об этом рассказали в Министерстве образования. План приема был рассчитан на 49 100 человек, из которых 33 тысячи будут обучаться за счет бюджета. Приемная кампания в сельскохозяйственные вузы на заочную форму

0: Оказывается, наши вкусовые привычки, предпочтения напрямую связаны с нашим характером. Это выяснили ученые. 7 часов и 6 минут. Мы сейчас как раз об этом в утреннем шоу и поговорим. Пожалуйста, что они говорят?
1: Ну что, поехали, любители остренького. Оказывается, искатели приключений. Если нравится жгучий перец, пряности, значит, вы склонны к риску, любите адреналин. Вот что говорят ученые.
0: Ну, может быть, там ошибка, может быть, вы склонны к рису. Если вы любители острова, то вы склонны к рису. Индийского приготовления с приправами.
1: Сафронов сразу,
0: острый,
1: да?
0: Плов.
1: Захотелось что-то вкусное съесть.
0: Ну,
1: а
0: слушай,
1: если...
0: плов – это тоже определенный риск. Я
1: Почему?
0: Тебе объясню. Ну, потому что, смотря где ты его заказываешь.
1: Ну, тоже
0: помню,
1: правильно.
0: В одном заведении заказали с Василием Юрьевичем. Он рискнул. Мне сразу запах не понравился. Он рискнул.
1: Ну
0: и что? Ну, в инфекционке неделю.
1: Вот видишь, значит, все-таки исследования не врут.
0: Не врут.
1: А любители горького – это прямолинейные одиночки. Вот если нравится кофе без сахара, горький шоколад, это значит, что у вас сильный характер, и вам вообще в одиночестве очень даже хорошо.
0: Ну, тоже. Вот я не знаю, может быть, речь идет о любителях Максима Горького. Кому нравится пьеса «На дне»? Те, собственно говоря, и одиночки. А чего ты смеешься?
1: Ну, может быть, хорошо. Я просто, знаешь, о таком, о простом, о бытейском.
0: А я...

0: о великом и прекрасном.
1: О великом, да, да, да, прекрасном.
0: А вот если нравится солененькое, это что значит?
1: Вы беременны.
0: Да. Нет, это значит, что вы плывете по течению. Вот если нравятся чипсы, орешки, там, соленые огурчики, вы, в принципе, трудолюбивы, но лучше подстроитесь под обстоятельства и бороться с ними не будете.
2: Понятно. Все.
0: Если, подожди, а кисленькое и сладенькое, как без этого?
1: Ну, давай.
0: Если кисленькое...
1: Они вместе идут, кислое и сладкое?
0: Нет, нет, нет. Вот нравится кисленькое, какие-то лимоны, кислые ягоды, значит, вы очень к себе придирчивы, у вас к себе высокая планка.
1: А я тебе скажу, вот тоже немножко отстают эти ученые с исследованиями, потому что если тебе нравится кислое, то ты блогер. И вот
0: почему?
1: Это вот, ну как почему? Ну, видос сам тестим самые кислые конфеты. А ты вроде еще молодая, а ничего тренда не улавливаешь.
0: Слушай, но при этом очень важно, самые общительные, самые уступчивые, самые приятные ребята — это сладкоежки.
1: Но они у вас все сожрут.
0: Тоже верно.
3: Партнер шоу — компания «Гомельдрев».
4: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
5: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
4: А деньги?
5: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
6: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
7: Радио «Юнистар».
8: «Юнистар».
7: Хит за хитом.

0: Трочка от банка-партнера.
1: Белавтономия. Брест. Газдетского 8.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
4: Подвесное кресло. Всего за 299 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер сеть магазинов «Красавита».
7: Какой пенал? А тетради? Красота!
8: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей

0: Ну что, друзья, 7 часов 21 минута. Самый точный астрологический прогноз только на Юнистар.
1: Да, ну а в конце мы счастливчика дня назовем. Овны, сегодня вас многое будет раздражать. Поэтому те, кто окажутся рядом, им не повезет.
0: Тельцы, вы сегодня окажетесь в нужное время, в нужном месте.
1: Так, близнецы, что у вас будет происходить? Недопонимание. Причем окружающие не будут вас понимать, а вам будет казаться, что все же очевидно просто.
0: Раки, у вас сегодня такая невероятная сверхспособность. Способность избегать ваших прямых обязанностей. Причем это будет делать так виртуозно, что никто не заметит.
1: Отличный день для львов, если ваша работа связана каким-либо образом с деньгами. Там, если вы бухгалтер, финансист, если у вас хотя бы зарплата есть. Ну, связано же.
0: Девы, вы сегодня можете удивить всех. Вот удивление это будет приятным или не очень, тут уже зависит от вас.
1: А у весов сегодня будет недостаток вдохновения. Плохо, если вы художник, но хорошо, если вы, опять-таки, в сфере денежной работаете.
0: Скорпионы, сегодня вы должны быть уверены в том, что делаете и что говорите.
1: Стрельцы, сконцентрируйтесь на делах, где вы все решаете сами.
0: Козероги, вы должны сегодня быть настойчивым. Ваша настойчивость, она вам поможет добиться желаемого.
1: А водолеи сегодня могут вспыхнуть по любому поводу. Повышенное терпение не ваша тема.
0: Да. Рыбам сегодня важно держать руку на пульсе событий. Итак, кто же главный счастливчик дня? Сейчас узнаем, что нам по этому поводу говорят астрологи. Астрологи уверены просто на 100%, что это рак.
1: Ну что, раки, поздравляем вас, день сложится хорошо, и остальные будут вам в этом только способствовать.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
2: Шикарно. Заочная форма пройдет в ноябре-декабре. Туда планируют набрать еще около 2500 абитуриентов. Улучшение условий кредитования и рост спроса на кредиты в национальной валюте прогнозируют белорусские банки. Трендом стал рост онлайн-кредитования до 56%. В стране скоро исчезнут желтые бланки для авто, которые нарушают правила парковки. Их перестанут класть подворники с 1 сентября. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей «Баримет».
4: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
5: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
6: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня везде будет без осадков. А в Витебске около 21 с плюсом, в Бресте и Гродно до 24 тепла, в Гомеле, Могилеве и Минске 22 градуса выше нуля. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии. Удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! А

0: www.juvelirtork.by.
1: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
2: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в передачу «Тур 2018». С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Остался всего один рекламный ролик. Пора

0: почему спина должна быть прямой, а осанка идеальной. Вот об этом мы с вами обязательно в утреннем шоу поговорим.
1: Тогда грудь лучше видна. Ну, в выигрышном более свете. Я тебе точно говорю.
0: Ну, давай все-таки универсальные моменты для обоих полов, потому что то, что...
1: Ну, это общем, наши девичьи лайфхаки. Но, оказывается, не только девичьи.
0: Вот я же говорю, тут и для мужчин как бы важная история. Ну, это все уже обсудим... Я не к тому, что глазеть на тебя буду. Вот. Но это уже все мы обсудим через 7 минут, правильно?
1: Давай, давай. Действительно, будет интересно. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
2: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная.

0: Честно говоря, я сегодня немножечко удивлен в нашей рубрике «Непопулярное мнение». Сейчас объясню, почему. Но давай еще раз повторим, что за мнение, кто его высказал и за что мы просили прислать ваши лайки или дизлайки.
1: Нам на сайте Нестарбай написала Нина. Нина говорит, что девушки вообще-то не обязаны любить цветы, потому что ей цветы постоянно дарят, но она их не очень любит. Ни запах, ни вид, ни стоимость.
0: И знаете, вот какое процентное соотношение наших слушателей? Значит, 85% считают, что это мнение действительно классное, популярное. И лишь 15% считают, что все-таки...
1: Цветы нужны.
0: Ну, не то, что нужны, а у нас же вопрос в чем? Обязано или не обязано любить цветы, понимаешь? И те, кто ставил лайки, это же не значит, что они говорят, что цветы им не нужны. Цветы они, может быть, и принимают, но как бы с удовольствием и палку ливерной возьмут, если ты принесешь. Вот.
1: И, 15% думают, что...
0: И от круассана не откажутся.
1: Эти гвоздички нам тоже нужны.
0: Просто я почему говорю, что меня удивило? Я, во-первых, думал, что... Сейчас очень много будет дизлайков по этому мнению от мужчин, но у нас сообщения, которые приходят от мужчин, они тоже с лайками. И больше всего меня удивляет то, что есть и несколько сообщений, достаточно количество сообщений от девушек, которые поставили дизлайк. То есть они считают, что обязаны мы женщины, мы обязаны любить цветы. Ну, хорошо, что все не так однозначно в этом мире, правда?
1: Слушай, ну а вот ты как считаешь? Ну, вот,
0: я считаю.
1: Чтобы уделить девушке внимание, нужно приходить с цветами на свидание, например?
0: Во-первых, нету такого понятия, что на свидание нужно приходить чем-то. Конкретным, понимаешь? Вот. Вот можно прийти на свидание как-то, или привезти куда-то, или...
1: Или прийти с кем-то.
0: Да, или прийти с кем-то. Тоже может быть
1: с женой,
0: в определенных случаях подарок лета, вот ты это скоро поймешь.
1: Да, ну, в общем, конфетно-букетный период, оказывается, может обходиться и без букетов. Да,
0: опять же, вот ты все перевернула. Не то, что может, но он не должен. То есть нету такого обязательства, что это вот какое-то золотое правило.
1: Вообще, как говорит один мой знакомый, мы вообще никому ничего не должны.
0: Вот.
1: И не обязаны. Так что это еще одна философская мысль.
0: Приди в конце месяца в кредитный отдел банка, где ты выплачиваешь ипотеку за квартиру.
1: Так и скажи.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
4: Это «Юнистар».

0: Рубрика «Говорит страна» продолжает утреннее шоу. 8:42. Мы задаем вам вопрос, вы нам голосовыми сообщениями ответ в Телеграм. За самый оригинальный ответ, конечно же, подарок.
1: Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эус Матрасы».
0: Ну, вопрос какой, Полин?
1: Слушай, ну, честно скажу, на прошлой неделе мой сын пошел работать. Мы уже рассказывали об этом, на стройку. Работяжкой. Ну, да. Вот какие-то такие, там принеси, подай, ну, подмети, понятно, убери, понятно. Все это. И вот, значит, первый день, говорит, да нормально можно жить. Второй день вроде бы тоже. А потом после выходных, уже на этой неделе, с понедельника их там начали так нагружать, что человек с утра до вечера прям вкалывает. Да. По-другому не назовешь. Ну и вот пришел он, значит, в понедельник и говорит, все, я завязываю. Мне надоело.
0: Слушай, ну я понимаю, конечно, это же тяжело в майке Армани и кедах трусах, где цемент тягать.
1: Тяжело.
0: Коллеги косо смотрят.
1: Он переодевается.
0: Да. В Гуччи.
1: Говорит так поудобнее мы немножко.
2: Ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Придется постоять на кольцевой от Ташкентской до Магистральной и на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской.
3: Зарядная станция. Зарядная станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио

0: дело в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.

0: Ну что ж, близится время нашей рубрики «Словарный запас». Совсем скоро Саша Романов познакомит нас с каким-то интересным словом без нитого значения.
1: Так, Саш, что в этот раз нашел?
2: Я расскажу о таком слове, которым можно будет описать... как
0: неописуемое.
2: Оно неописуемое, да, но все же мы постараемся описать, как мы смеемся, когда переслушиваем, скажем, наши ляпы в эфире.
0: О, слушай, это классно. А то я все никак не могу подобрать к этому слову. Слово какое-то такое одно лаконичное.
1: Идиотически.
0: И которое можно произносить вслух при других. Ну вот... как раз этим мы займемся через 7 минут.
1: Да, наша рубрика «Словарный запас». Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
4: Какое сказочное лето!
5: Белювелир Торг благодарит за это! Ослепительные суперскидки! И по 17 августа дополнительные праздничные бонусы всем именинникам лета! Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

Доброе утро. В Беларуси 9:00. С новостями Александр Романов. Почему растут цены на жилье, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. В первую очередь из-за роста доходов населения Беларуси. Во-вторых, из-за мягких условий кредитования, а также стабильности курса национальной валюты. Рост цен не связан с иностранцами. По статистике, доля всех нерезидентов в общем объеме сделок сохраняется на уровне 4-6%. И такие цифры на протяжении нескольких последних лет, сообщает Белта. В Минске обновят парк челюскинцев. Работы начнут в октябре, завершат до конца следующего года. За это время обновят плитку и некоторые коммуникации. Аттракционы «Колесо обозрения», «Катальная гора» и «Ладья» заменят. Они уже отработали свой срок, пишет Минск Новости. В Минской области заработал чат-бот для молодых специалистов. С его помощью можно оперативно сообщать о любых проблемах, которые связаны с плохим...

0: 9:06, утреннее шоу «Словарный запас». Саша, рассказывай.
1: Рассказываю. Расскажу о таком слове, как «рофл». Если переводить эту аббревиатуру дословно и буквально с английского, то это означает «кататься по полу со смехом».
0: Да.
1: «Рофл».
0: «Rolled out of laughter».
1: Трудная расшифровка, да. Слово, кстати, используют уже довольно давно, еще с 90-х, так сказать, со времен Аськи.
0: Но и еще одно слово

0: перед насыщенным рабочим четвергом. Что-то мне подсказывает, что у вас так же. Поэтому, надеюсь, сегодня сон был крепким и силы есть, чтобы дотянуть до конца рабочего дня. А вот те, кто решил все же взглянуть на звездопад, можете поделиться впечатлениями не только с коллегами, но и с Юнистар. Наш телеграм открыт для вас. Ну а ближайшие несколько часов мы в одной компании. Меня зовут Саша Кузырев. И в эфире мы послушаем группу Yearbox Graceland. Группа «Добро» на часах 00. Питбул, Кристина Агилера споют «Feel This Moment». Ну а прямо сейчас мы с вами узнаем актуальные новости.
1: Реклама.
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. До 31 августа скидки на технику «Атлант». Холодильник с морозильником «Атлант» объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
3: С новой скидкой тебя.
2: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букет» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор Чупьюмита Компани, Минск, 3-я улица Щерса, 9.

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Студентами белорусских вузов в этом году станут более 50 тысяч человек, об этом рассказали в Министерстве образования. План приема был рассчитан на 49 100 человек, из которых 33 тысячи будут обучаться за счет бюджета. Приемная кампания в сельскохозяйственные вузы на заочную форму пройдет в ноябре-декабре. Туда планируют набрать еще около 2500 абитуриентов. Улучшение условий кредитования и рост спроса на кредиты в национальной валюте прогнозируют белорусские банки. Об этом говорится в аналитическом обозрении, опубликованном Национальным банком. Важным трендом стал рост онлайн-кредитования до 56%. Кроме того, увеличился спрос на инвестиционные кредиты со стороны представителей бизнеса. В Минске в следующем месяце откроют новую велодорожку. Она расположена вдоль Слепянской водной системы в Партизанском, Ленинском, Первомайском и Заводском районах. Протяженность около 12 километров. Вдоль всего маршрута установили зоны отдыха со скамейками, спортивные детские площадки, а также площадки для техобслуживания велосипедов, сообщают Минск-Новости. И в завершение, в мире новый рекорд скорости автомобиля, правда, на водороде. Его поставил британский автогонщик Энди Грин. Он разогнал автомобиль на водородном топливе до 654 км в час. Речь о средней скорости, которую гонщик достиг по итогам двух заездов на соляных равнинах в Америке. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 41 копейка, доллар США 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Ищете новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа, Минск, Чижовка, Убаревича, 95. «Автоселлер» – честный подбор проверенных авто. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Начало в 18:00. Подробности на сайте unistar.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диавен.
2: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня везде будет без осадков. В Витебске около 21 с плюсом, в Бресте и Гродно до 24 тепла. В Гомеле, Могилеве и Минске 22 градуса выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
5: Судя по всему, нас сегодня ждет с вами прохладный

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Грейсленд в эфире Юнистар. И знаете, слушаешь этот хит, просыпается желание закрыться от всего, спрятаться в свою маленькую пещеру, где никто вас не достанет. Свой Грейсленд. И это особо острое чувство во время рабочего дня. Вот вы сидите в офисе, вокруг люди, звонки, сообщения, задачи, и вот вас вдруг накрывает. Ну, мне просто нужно исчезнуть на полчаса, на час. И с точки зрения психологии, это не капризы вашего организма, это сигнал истощения. Ваш мозг получает слишком много входящей информации, слишком много социального взаимодействия. Поэтому позвольте себе немного тишины. Ну а после продолжим с вами слушать любимый хит за хитом в эфире Юнистар. Metafix и Big City Life на горизонте.
1: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by. Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Если нравится жгучий перец, пряности, значит, вы склонны к риску, любите адреналин. Вот что говорят ученые.
3: Ну, может быть, там ошибка, может быть, вы склонны к рису. Если вы любители острого, то вы склонны к рису. Индийского приготовления, с приправами.
2: Сафронов сразу,
3: острый,
2: да?
3: Плов.
2: Захотела что-то вкусное съесть.
3: Ну, а слушай, если... плов – это тоже определенный риск.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергей Рус, Россия.
4: Хмаринская 8.

0: здесь покупают Джили.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.
3: Это было реклама.

0: Пинк в эфире не старый, знаете, это тот хит, который хочется слушать громко и в идеальном качестве. И если ваш FM-приемник этого не позволяет, тогда воспользуйтесь компьютером, планшетом или мобильным телефоном. Заходите на сайт unistar.by, включайте трансляцию и наслаждайтесь любимыми хитами в идеальном качестве. Ну а в эфире нас ждет Дракула от Тейм Импала. И Юла споет «Бокале лед». «Behind Blue Eyes» от Limp Bizkit. Ну а прямо сейчас с вами идем на очередное расследование в рубрике «Звериное дело». Узнаем, как бороться с клещами.
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы – сеть ветеринарных аптек «Доктор».

0: Ошейник – это не силовое поле из каких-то фантастических фильмов. Клещ может сесть на шерсть, но как только он попытается укусить или просто поползет по коже, действующее вещество его парализует, и он отвалится. Главное, ошейник должен сидеть достаточно плотно, касаясь кожи, и не болтаться на шее, как какие-то бусы. Для 100% защиты в разгар сезона в аптеке «Доктор Вет» всегда есть комбо-варианты. Таблетка «Бровекта» плюс спрей «Барсфорд». Заходите, подберем броню для вашего защитника.
1: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: «Звериное дело». Одевать надежду. Надевать одежду. Радио

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 2.

0: 11.57 в стране. Вы в компании Юнистар. У микрофона Саша Козырев. Ну а за окном у нас в районе 20 градусов. Сегодня нам синоптики обещают прохладный четверг, но ничего, на выходных будет жара. Как нам говорят синоптики, понятно, что это предварительные прогнозы. Вообще, выходные в жизни любого человека – это важный элемент. Поэтому уже сегодня можно начать их планировать, чтобы они прошли максимально продуктивно. Ну и, конечно же, уикенд – важная составляющая и эфира Юнистар. Почему? Скоро узнаете. Ну а в ближайшие минуты расскажу о музыке. Galaxy от Kungs. Слушаем короткую версию. Ирина Дубцова споет в эфире Юнистар. KMRO в начале музыкального часа. Let's go! Ну а прямо сейчас мы с вами узнаем актуальные новости.
1: Почему вы слушаете Юнистар в выходные? Потому что у нас больше новых хитов, которые гремят на весь мир прямо сейчас. И песни, под

0: Реклама. Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль. Да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
1: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
5: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
6: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс». Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте 5elementbuy. У тебя все получится.

Здравствуйте! С новостями на Юнистар Леся Никитина. Александр Лукашенко в Минском районе провел встречу с лучшими работниками, которые отличились в ходе уборочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба президента. На поле агрокомбината Ждановича главе государства вручили подарок – символический сноп по случаю намолота 2 миллионов тонн зерна в Минской области. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае не следует. Улучшение условий кредитования и рост спроса на кредиты в национальной валюте прогнозируют белорусские банки. Об этом говорится в аналитическом обозрении, опубликованном Национальным банком. Важным трендом стал рост онлайн-кредитования до 56%. Кроме того, увеличился спрос на инвестиционные кредиты со стороны представителей бизнеса. Медицинскую помощь белорусам, которые пострадали в аварии в Грузии, оказывают в местных больницах. Об этом сообщает Белта. Напомню, накануне в регионе Гурия маршрутка съехала с дороги и упала в ущелье. В результате 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 детей. Уже заявлено, что именно водитель не обеспечил безопасных условий движения. Министр здравоохранения Беларуси находится на постоянной прямой связи с министром здравоохранения Грузии. И в завершении о спорте. Хоккеисты «Динамо» проведут сегодня первый предсезонный матч. В столичной «Олимпик-арене» стартует товарищеский турнир с участием 6 команд континентальной хоккейной лиги. Соперник сегодня – шанхайские «Драконы». Время начала 19 часов. На предварительном этапе клубы разделены на две группы. Первую тройку игроков составили

0: скидки на школьные товары до 45%. Торговый дом на Немиге – отличный выбор, выгодные цены. Подробнее на td-на-немиге.бай и по телефону в Минске 229-4107. Радио «Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Начало в 18.00. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваши комфорт и уверенность за рулем. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня везде будет без осадков. В Витебске около 21 градуса с плюсом. В Бресте и Гродно до 24 тепла. В Гомеле и Могилеве 22 выше нуля. В Минске сегодня тоже 22 градуса выше нуля, и зонт не понадобится. На этом пока все. Хорошего дня.
1: Ну а мы продолжаем наш с вами рабочий четверг, причем продолжаем его в компании хитов, которые звучат в эфире «Юнистар». И впереди у нас отличная мотивация от французского исполнителя Кей Маро. Ну что ж, включаемся в работу. Let's go!

0: 12:20 на часах, и самое время взять в руки мобильный телефон и отправить к нам сюда, на наш студийный телеграм, фразу «Я знаю пароль». Если вы хотите сыграть с нами в прямом эфире и попытаться ответить на все мои вопросы, но самое главное правильно, тогда пишите прямо сейчас в телеграм 610-9950. Совсем скоро сыграем в прямом эфире. Но перед этим мы с вами послушаем хит от Аврил Лавин «Complicated».
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта. За живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18:00. Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Надеваем брючный ремень чуть туже обычного. Mm-hmm. Как только ты начинаешь сутулиться, животик расслабляется, и прям животик в ремень упирается, тебе ну так неудобно становится, что ты опять автоматически выпрямляешься.
3: Слушай, а у моего товарища Василия Юрьевича, у него какой бы ремень ни носил, все равно у него животик упирается. Поэтому он носит...
2: Носит штаны на резиночке.
3: Да, абсолютно права.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. Только в мобильном приложении с 13 по 16.

0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос. На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: А у нас в «Соседях» с 13 по 16 августа. Бекон «Прогриль» 200 грамм, всего 4,99. Сыр «Чечил Боров».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин поляндвіца свиная охолодженная 16,99 за килограмм. Мартин, это выгодно.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Итак, в эфире Юнистар стартует наша новая игра «Я знаю пароль». Чтобы стать участником, вам нужно было отправить всего лишь заявку к нам в Телеграм по номеру 610-9950. Это сделал Денис, и я смог до него дозвониться. Денис, здравствуйте. Алло, Денис, все, вы с нами на связи. Самое главное, Денис рассказал, что он работает водителем. Денис, а вот если бы вам сказали, что нужно на своем автомобиле отправиться в путешествие, вы бы как к этому отнеслись? Любите автопутешествия?
2: Я только за.
1: Слушайте, ну, говорят же, знаете, вот когда вы какую-то работу выполняете каждый день, вам, уверен, приходится как водителю ездить огромное количество часов день ото дня. Вам это не надоедает?
2: На самом деле я больше топлю за долгие поездки, чем за кратковременные, поэтому лучше я буду ездить на долгие в те же путешествия, чем по городу разводить.
1: Класс. Слушайте, а ну а самое долгое путешествие, какое у вас было, Денис, в жизни на автомобиле?
2: Скажем так, я за рулем был, вы имеете в виду, либо пассажир?
1: За рулем.
2: Самое долгое, ну, скорее всего, что около 600 километров здесь по стране.
1: Ой, ну это немного. Мне один раз пришлось проехать 2500. Это уже немножко побольше. Ну что ж, Денис, прямо сейчас мы с вами совершим тоже небольшое интеллектуальное путешествие. Но перед тем, как мы начнем, я предлагаю вам выбрать одну из трех категорий. Поехали.
0: Кино. География. Литература.
1: Сегодня у нас на выбор три категории. Кино, география, литература. Какую выберете?
2: Давайте попробуем кино.
1: Вы выбираете категорию кино. Ну что ж, тогда, Денис, я пожелаю вам удачи. Напомню, что в каждой категории у нас есть три вопроса. У каждого вопроса есть свой вариант ответа. Отвечая правильно.

0: Сегодня Денис при вас выбрал категорию кино. И мой первый вопрос в этой категории. Как называется корабль, который был у всех на устах в конце 90-х после выхода одноименного фильма? Номер один. Крейсер «Аврора». Номер два. «Титаник». Номер три. «Надежда».
1: Возможно, второй вариант.
0: Вы считаете, что это вариант под номером два. Хорошо. Зафиксировали. Какой американский сериал стал символом бесконечных семейных драм и запутанных отношений? Вариант номер один – «Санта-Барбара». Вариант номер два – «Сан-Франциско». Вариант номер три – «Во все тяжкие».
1: Наверное, «Санта-Барбара».
0: Итак, Денис, ваш вариант принят. Все, к сожалению, уже ничего нельзя изменить. Только в конце проверим, правильно или нет. Идем к третьему. Решающему, волнительному вопросу. Как назывался первый фильм из серии «Пираты Карибского моря»? Вариант номер один. «Заговор синего кита». Вариант номер два. «Проклятие черной жемчужины». Вариант номер три. «Убийцы семи морей».
1: Второй вариант.
0: Итак, вы считаете, что это вариант под номером два. Этот вариант принят. Ну и самое главное теперь, Денис, узнать, верно вы ответили на все вопросы или нет.
2: Пароль подобран верно.
0: Абсолютно верно, Денис, да, я вас поздравляю. Ну вот что, замешкались в какой-то момент. Первый ответ это был «Титаник», второй был действительно «Санта-Барбара». Вот вовремя я вас остановил. Ну и третий это был «Проклятие черной жемчужины». Поэтому, Денис, я вас искренне поздравляю, не кладите трубку. Ну а вы сегодня получаете в подарок чайную пару и запас заменителя сахара «Сусли» и новинку «Сусли Стевия», чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно. Да, ведь «Сусли» — это 0 калорий, при этом ваши зубки остаются здоровыми, а улыбка красивая. Удобно брать с собой и можно использовать для выпечки соусов и при заправке салатов.

0: разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.
1: Реклама.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. До 31 августа скидки на технику Атлант. Холодильник с морозильником Атлант объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина Атлант с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
2: С новой скидкой тебя.
0: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
6: Фестиваль «Альфа Джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа Джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
9: Зачем?
8: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
10: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
11: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
12: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
13: Партнер – Оршанский мясоконсервный комбинат.
14: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
15: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

Сот Слейтер в нашем плейлисте Юнистар. Ну а мы с вами плавно приближаемся к пятнице. Напомню, что пятница — это не только финиш нашей с вами рабочей недели, но и еще приятный момент в эфире Юнистар. Потому что мы с вами будем подводить музыкальные итоги этой недели, называть двадцатку лучших хитов нашей страны. И на этот рейтинг влияют только ваши голоса. Поэтому заходите прямо сейчас на сайт unistar.by. Поддержите своих любимых исполнителей. Ну а завтра в 17.00 мы узнаем, кто одержит верх и займет первые лидирующие строчки нашего чарта. Ну а в эфире Юнистар мы ждем хит от Бауза «Magnetic». Анна Асти споет нам хит «Ночью на кухне». И чуть раньше «Диги-диги». В этом ритме будем продолжать наш четверг.

0: четверг, но для начала узнаем новости.
1: Радио Юнистар открывает новый сезон.
2: Новый сезон.
1: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
3: Реклама.
4: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные суммы!

0: на beljuvelirtork.by.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by. Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
2: Зашел, увидел и купил. Своей мечты автомобиль.
3: Автомобили.

0: и беспроцентная рассрочка от банка-партнера.
1: Белавтономия. Брест. Газдетского 8.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей.
4: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Здравствуйте! С новостями на Юнистар Леся Никитина. Продумать более избирательный подход для выделения дотации в агропромышленный комплекс предложил Александр Лукашенко. Об этом президент сказал сегодня во время рабочей поездки в Минскую область. «Все дотируем и дотируем из бюджета. Нам надо серьезно подумать в сельском хозяйстве, чтобы за каждый виск мы деньги не платили. Это бизнес», – подчеркнул Александр Лукашенко. К другим событиям, медицинскую помощь белорусам, которые пострадали в аварии в Грузии, оказывают в местных больницах, об этом сообщает Белта. Напомню, накануне в регионе Гурия маршрутка съехала с дороги и упала в ущелье. В результате 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 детей. Уже заявлено, что именно водитель не обеспечил безопасных условий движения. Министр здравоохранения Беларуси находится на постоянной прямой связи с министром здравоохранения Грузии. Почти 50 тысяч рублей оставил на остановке запуганный аферистами житель Пружан. Как сообщает Белта в Телеграм, мужчина ответил на звонок с неизвестного номера. Собеседник назвался работником Национального банка, сказал, что якобы от имени жителя Пружан мошенники проводят подозрительные операции за границей, и поэтому скоро с ним на связь выйдет сотрудник КГБ. Это и произошло. Чтобы доказать свою невиновность, мужчине предложили отправиться в определенный банк в Слониме и оформить на свое имя кредит. Он это сделал, а деньги оставил на автобусной остановке. Лишь после этого у него закрались сомнения, и он обратился в милицию. И в завершение, гигантский выигрыш $1 миллиард достался в лотерею жителю США. Об этом сообщает Белта. Правда, по условиям победитель может забрать единовременную немедленную

0: единственную выплату в 450 миллионов или ежегодно получать выплаты частями в течение 29 лет. Самый крупный джекпот в истории этой лотереи составил 2 миллиарда долларов. Его разыграли 4 года назад. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро 3 рубля 41 копейка, доллар США 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9:00 до 18:00 конференц-зал «Минск Мариотт Хотел». Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня везде будет без осадков. В Витебске около 21 градуса с плюсом, в Бресте и Гродно до 24 тепла, в Гомеле и Могилеве 22 выше нуля. В Минске сегодня тоже 22 градуса выше нуля, и зонт не понадобится. На этом пока все. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Climate Store.
2: Спасибо за новости и узнали прогноз погоды с вами в прямом эфире. Ну а мы продолжим слушать хит за хитом, который помогает все настроиться на приближающиеся выходные. Делаем громче. В ближайшие минуты «Диги-диги» от

0: Magnetic от Bowsy в эфире Unistar. Ну а мы с вами в формате «Хит за хитом» приближаемся к выходным. И напомню, что в эту субботу, 15 августа, в рамках фестиваля «Настроение лета» Unistar откроет новый сезон. Приходите обязательно. Будут ваши любимые хиты в исполнении лучших молодых вокалистов Беларуси, танцевальный сет от диджея Женева и очень много крутых подарков. Начало в 18.00. Информационные партнеры белорусский портал .бай, официальный билетный оператор без кассира «Бай». А вот в эфире нас с вами ждет хит от Linkin Park «Numb».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Конфетно-букетный период, оказывается, может обходиться и без букетов.
3: Опять же, вот ты все перевернула. Не то, что может, но он не должен. То есть нету такого обязательства, что это вот какое-то золотое правило.
2: Вообще, как говорит один мой знакомый, мы вообще никому ничего не должны.
3: Вот,
2: и не обязаны. Так что это еще одна философская мысль.
3: Приди в конце месяца в кредитный отдел банка, где ты выплачиваешь ипотеку за квартиру.
2: Так и скажи.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рус, Россия.
7: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790. 0051 0+.
1: А у нас в «Соседях» с 13 по 16 августа трубочки вафельные «Трубочкин», молочно-шоколадная начинка 170 грамм всего 2,99, виноград «Тайфи» всего 5,99 за килограмм.
8: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имкливо Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имкливо. Живи счастливо.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
12: Какой пенал? А тетради? Красота!
13: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 80.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрды 45-50%, 12,99 за килограмм. Мартин, гэта выгодно. Мартин Бай, 44-500-69-33.

0: В нашем плейлисте это Юнистар и в формате хит за хитом мы практически завершаем нашу с вами рабочую неделю. Кстати, задумывались, что рабочая неделя — это вообще не приговор. Вот 5 дней однообразия, потом 2 дня свободы, опять по кругу. Да, это звучит так, но вот ирония, наш мозг в этом графике работает лучше, чем когда вы полностью свободны. Исследования показывают, что структура дает нам якорь во времени. Биологические ритмы настраиваются на этот распорядок. Поэтому вывод такой. Может быть, рабочая неделя это не цена за жизнь, а все же ее структура и архитектура. Подумайте над этим. Ну а мы пока коротко послушаем хиты, которые появятся в нашем плейлисте в ближайшее время. Эвелин Роксон споет «Вертиго». Холли Флейм и его свежий хит. Знакомый, но уже в современной переработке хит «Любочка». Послушаем «Skyfall» от «Адель». Ну, я попрощаюсь с вами до пятницы. Меня зовут Саша Козырев. Всем легкого завершения четверга. Дальше хит за хитом в нашем плейлисте.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
4: А вы знали, почему глаза собак и кошек светятся в темноте?
3: Иногда это может здорово напугать, но питомцы вовсе не преследуют такие цели. Это их природная особенность. Глаза у питомцев светятся из-за специального отражающего слоя. Он находится сразу за сетчаткой глаза. Тапетум луцидум, так он называется, выполняет важную задачу. Он усиливает ночное зрение, упрощает охоту и выживание в темноте. И вот интересный факт. Отраженный свет может быть зеленым, желтым, голубоватым или красным. Это зависит от породы животного, возраста, цвета пигмента в том самом отражающем слое. У людей такого слоя нет, поэтому наши глаза в темноте не светятся. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
5: «Джили Атлант М» представляет. «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца.

0: Со спорта, за живой музыкой и морем подарков будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу, если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Акция до 50% на мебель. Deprice.by. Табурет массив Одвар 30 рублей. Кухня Кно

0: Зовсім лес поваж дом. Депрес. Древа. Пам'ятає сонце.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Это была...

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
4: Акция «Мегашопинг». Только с 7 по...

0: 69 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные

0: Здравствуйте! С новостями на Юнистар Леся Никитина. Александр Лукашенко во время поездки в Минский район подарил передовикам жатвы автомобили «Белджи». Об этом сообщает «Белта». Главе государства тоже вручили подарок – символический сноп по случаю намолота 2 миллионов тонн зерна в Минской области. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае не следует. МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших в аварии белорусских граждан из Грузии. Медицинскую помощь им пока оказывают в местных больницах. Об этом сообщает «Белта». Напомню, накануне в регионе Гурия маршрутка съехала с дороги и упала в ущелье. В результате 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 детей. Уже заявлено, что именно водитель не обеспечил безопасных условий движения, его задержали. Министр здравоохранения Беларуси находится на постоянной прямой связи с министром здравоохранения Грузии. Очередной обмен телами погибших военных между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси, об этом сообщает «Белта». В пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области состоялся обмен по формуле 261/24. Большее число передала российская сторона украинской. Беларусь продолжает предоставлять безопасные коридоры и площадки для такого обмена. За последние годы это происходило более 70 раз. И в завершении, сколько денег похитили мошенники у белорусов из-за несанкционированных платежных операций. По данным автоматизированной системы обработки инцидентов Нацбанка, только за 7 месяцев эта сумма превысила 25 миллионов рублей. Впрочем, по сравнению с таким же периодом прошлого года, она сократилась на 3,5 миллиона. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 41 копейка, доллар США – 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфан Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня везде будет без осадков. В Витебске около 21 градуса с плюсом, в Бресте и Гродно до 24 тепла, в Гомеле и Могилеве 22 выше нуля. В Минске сегодня тоже 22 градуса выше нуля, и зонт не понадобится. На этом пока все. Хорошего дня!

0: для детей старше 16 лет.
1: А во Вьетнаме пассажир расплатился с таксистом «спасибо».
2: Конечно, странное имя для таксиста, но и пассажира отозвали «пожалуйста».
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. Только в мобильном приложении с 13 по 16 августа. Скидки до 80% на товары из каталога. А с промокодом АП22 15% почти на все.
2: С новой скидкой тебя.
1: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне «Lizzo, Good as Hell», что значит «адски хорошо». Взмахиваю волосами, осматриваю ногти. Детка, как ты себя чувствуешь? Чувствую себя адски хорошо. Good as Hell Lizzo выпустила в 2016-м, но успех догнал ее только спустя 3 года, после того, как песня стала саундтреком к фильму. Поэтому в 2019-м Lizzo решила снять 2-й клип. Его на самой главной видеоплатформе мира посмотрели без малого 43 миллиона раз. Съемки видео проходили с участием оркестра Южного университета Луизианы. В клипе Lizzo вместе с командой оркестра марширует, танцует и просто отлично проводит время.
2: Эта песня буквально вывела меня из глубокой депрессии. Я слушаю ее каждое утро, чтобы напоминать себе, какой я потрясающий. Спасибо, Lizzo, за создание вдохновляющей музыки,
1: написал под видео один пользователь.
2: Обожаю ее за смелость и за уникальный стиль,
1: добавил другой.
2: Эта девушка прекрасна. Весь клип смотрел на нее и улыбался. Спасибо за это,
1: подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас. Lizzo, Good as Hell.

Хитовый комментарий. Одевать надежду, надевать одежду. Радио

в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей. 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама. Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный день.

0: 2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Фестиваль «Альфа-джаз» — это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Доставка настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: Мечты сложи.
1: Кредит и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Стоматология Стомика».
4: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
5: Имплантацию? Сделаем.
6: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: Стомика.

0: Реклама. Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
1: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активны.

0: участие включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookits.by. Организатор Чупьюмита Компани Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон +375 44 790 00 51. 0+.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
4: Автомобили Хавейл у официального дилера в Бресте и области компании Белавтономия. Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка от банка-партнера.
3: Белавтономия. Брест. Газдетского 8.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
8: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

Здравствуйте! С новостями на Юнистар Леся Никитина. Продумать более избирательный подход для выделения дотации в агропромышленный комплекс предложил Александр Лукашенко. Об этом президент сказал сегодня во время рабочей поездки в Минскую область. «Все дотируем и дотируем из бюджета. Нам надо серьезно подумать в сельском хозяйстве, чтобы за каждый визг мы деньги не платили. Это бизнес», – подчеркнул Александр Лукашенко. Около 39 миллионов рублей направят на подготовку школьников из многодетных семей к новому учебному году. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты Юлия Берникова. Размер единовременной мать-помощи к 1 сентября составляет 30% бюджета прожиточного минимума на каждого школьника. Это эквивалентно 159 рублям на ребенка. К зарубежным событиям. Более 12 тысяч человек умерло из-за последствий жары в Германии. Таковы данные института имени Роберта Коха, сообщает Белта. В своем еженедельном отчете институт отметил, что даже в последние 10 лет показатели были намного ниже, чем в этом году. В наибольшей опасности люди от 85 лет и старше. И в завершение, финал конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси» пройдет в Минске. Об этом сообщает Белта. Запланировано событие на 22 августа. Заявки подали более 270 многодетных мам. Председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ольга Шпилевская подчеркнула широкую географию участниц. Это не только столицы и областные центры, но и самые удаленные уголки страны. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 41 копейка, доллар США – 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Ищите новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа. Минск. Чижовка у Боревича, 95. «Автоселлер». Честный подбор проверенных авто. Радио «Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта. За живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека». Ваш комфорт и уверенность за рулем. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня ночью в Бресте, Могилеве и Гомеле до 10 тепла.

тепла. Завтра днем в Бресте до 26 со знаком плюс и без осадков. В Витебске плюс 22. В Гомеле и Могилеве обещают 23 тепла. В Гродно 25 со знаком плюс. В Минске завтра 23 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.

0: для детей старше 16 лет.
1: В необычной аварии в США пострадало немало соленых огурцов.
2: И очень мало-мало соленых.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
0: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. До 31 августа скидки на технику «Атлант». Холодильник с морозильником «Атлант» объемом 341 литр

0: всего за 1159 рублей.
1: С новой скидкой тебя.
0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
3: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
2: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
6: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
7: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
0: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
3: А вы знали, почему каждую ночь мы видим яркие, порой совершенно безумные сны? Как они только рождаются в нашем воображении?
2: Наш мозг совсем не пытается нас развлечь. Это его обязательная ночная работа. Сны появляются во время так называемой быстрой фазы. В этот момент мозг

0: выполняет важнейшую задачу. Он сортирует всю информацию за день, раскладывает важные воспоминания по полочкам памяти и стирает лишние детали и переживания. И вот интересный факт. Абсолютно все люди видят от 4 до 6 снов за ночь. Но мы забываем до 95% из них уже в первые 5 минут после пробуждения. Наш будильник буквально стирает эти картинки, поэтому нам часто кажется, что нам ничего и не снилось. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
2: Реклама.

0: 23 до 3 января 2029 года.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Эос. Эос. Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
6: Партнер – сеть магазинов «Красавита».
7: Какой пенал? А тетради? Красота!
8: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5 222 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790. 00-51-0+.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. Только в мобильном приложении с 13 по 16 августа. Скидки до 80% на товары из каталога. А с промокодом АП22 15% почти на все.
11: С новой скидкой тебя.
10: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
12: Это была...

Здравствуйте! С новостями на Юнистар Леся Никитина. Продумать более избирательный подход для выделения дотации в агропромышленный комплекс, предложил Александр Лукашенко. Об этом президент сказал сегодня во время рабочей поездки в Минскую область. «Все дотируемое и дотируемое из бюджета. Нам надо серьезно подумать в сельском хозяйстве, чтобы за каждый визг мы деньги не платили. Это бизнес», подчеркнул Александр Лукашенко. Около 39 миллионов рублей направят на подготовку школьников из многодетных семей к новому учебному году. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты Юлия Берникова. Размер единовременной помощи к 1 сентября составляет 30% бюджета прожиточного минимума на каждого школьника. Это эквивалентно 159 рублям на ребенка. К зарубежным событиям. Более 12 тысяч человек умерло из-за последствий жары в Германии. Таковы данные института имени Роберта Коха, сообщает Белта. В своем еженедельном отчете институт отметил, что даже в последние 10 лет показатели были намного ниже, чем в этом году. В наибольшей опасности люди от 85 лет и старше. И в завершение. Финал конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси» пройдет в Минске. Об этом сообщает Белта. Запланировано событие на 22 августа. Заявки подали более 270 многодетных мам. Председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ольга Шпилевская подчеркнула широкую географию участниц. Это не только столица и областные центры, но и самые удаленные уголки страны. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 41 копейка, доллар США – 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Торговый дом на Немиге приглашает за покупками к школьному сезону. До конца месяца скидки на школьные товары до 45%. Торговый дом на Немиге. Отличный выбор, выгодные цены. Подробнее на td-на-немиге.бай и по телефону в Минске 229-41-07. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар»

0: Новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало в 18.00. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентра «Джили Атлантем», официального дилера «Джили» в Минске. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диазмин ЛФ».
2: При сиденье… Ой-ой-ой! Наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе!
1: «Диазмин ЛФ». При обострении геморроя – таблетки «Диазмин ЛФ». «Диазмин ЛФ» уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте, Могилеве и Гомеле до 10 тепла, в Витебске плюс 9, в Гродно плюс 12, в Минске ночью 13 градусов тепла. Завтра днем в Бресте до 26 со знаком плюс и без осадков, в Витебске плюс 22, в Гомеле и Могилеве обещает 23 тепла, в Гродно 25 со знаком плюс, в Минске завтра 23 тепла и без осадков.

0: представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон.
1: Новый сезон.
0: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта.

0: Горячее предложение в три цены по 18 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Цветная бумага рубль 29 за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены. Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by. Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
0: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Это была

0: для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
1: Партнер программы — компания Белтелеком.
0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года. Выход в люди.
2: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18.00. 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
7: Это было реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер — корм для кошек и собак Уника.
9: Уника? Уника? Уника?

0: по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
0: В Беларусьбанк кредит под 4%.
2: Гомельдрев. Успейте, пока в наличии. Гомельдрев. Бай. 8044-550-4000.

0: 16:55. Это, наконец-то, шоу «Ныне старые». Это мы с вами встретились вечером в четверг. Ну ладно, без 5 минут вечер встретились мы с вами. Но нам же это не помешает делиться отличным настроением и музыкой. Мне так точно. Именно поэтому хит «Hello, the sun is up, where are you?» Да уж, вот мы с вами встретились, и сразу как будто бы и теплее стало, и солнечнее, и музыкальнее. Мод напомнит нам одну простую истину. Уже вечером. Братья Бунаси, Every Single Day, раньше остальных. Ну и, конечно же, море игр, интересных подарков и новостей. Все это ждет вас в рамках, наконец-то, шоу «Ныне Стар». Не смею вас задерживать, мы поехали.
1: Одевать надежду, надевать одежду. Радио.

0: Кирилла в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу, почему еда становится вкуснее на следующий день после приготовления.
3: Какой фильм посмотреть в пятницу вечером, об этом вы узнаете завтра в утреннем шоу, и расскажу вам об этом я, Петр Сафронов.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу.

Здравствуйте! С новостями на Юнистар Леся Никитина. МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших в аварии белорусских граждан из Грузии. Медицинскую помощь им пока оказывают в местных больницах, об этом сообщает Белта. Напомню, накануне в регионе Гурия маршрутка съехала с дороги и упала в ущелье. В результате 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 детей. Уже заявлено, что именно водитель не обеспечивал безопасных условий движения, его задержали. Министр здравоохранения Беларуси находится на постоянной прямой связи с министром здравоохранения Грузии по этому вопросу. Беларусь и Китай планируют провести 2 региональных форума в будущем году. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник после встречи с послом Китая в нашей стране Джан Вэньчуанем. Первый такой форум прошел в июле и завершился подписанием порядка 4 десятков двусторонних документов-контрактов. Это, как сообщает Белта, уже дает ощутимый экономический эффект. Единый квалификационный экзамен на экспериментальной основе проведут для выпускников колледжей. Об этом сообщает Белта. В Министерстве образования Беларуси сказали, что будет создан большой перечень профессий, которые наиболее востребованы в экономике. По ним и проведут экзамен. Это будет единое задание для всех выпускников одной профессии. Работы оценит независимая экспертная комиссия, в которую войдут представители предприятий-заказчиков. И в завершение гигантский выигрыш $1 миллиард достался в лотерею жителю США, об этом сообщает Белта. Правда, по условиям победитель может либо забрать единовременную немедленную выплату в 450 миллионов, либо ежегодно получать выплаты частями в течение 29 лет. Самый крупный джекпот в истории этой лотереи составил $2 миллиарда. Его разыграли 4 года назад. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро 3 рубля 41 копейка, доллар США 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните текущий кредит с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00 конференц-зал «Минск Мариот Хотел». Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029 324.

0: Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рос, Россия.
4: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай.

0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
8: Зачем?
7: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
9: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов Санта по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
10: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер «Стоматология Стомика».
12: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
6: Стомика.
11: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в «Стоматологии Стомика».
13: 7734. Улыбайтесь, люди.

0: 17:24. Это, наконец-то, шоу «Да и не старый», игра «Ценный кадр». Сегодня нам дозвонился Павел. Здравствуйте, Павел.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, вы успели освежить в памяти тот самый фильм «Остров проклятых»? Потому что за эфиром вы путались в показаниях, говорили мне о каком-то полицейском, но там им даже и не пахнет.
1: Ну, не совсем так. Я не смог, потому что я был за рулем на громкую связь.
0: Ага. Так, я поняла. Будем сегодня полностью доверять интуиции, да? Ну, или, может быть, вы по ходу вспомните сюжет, когда я начну рассказывать. Это психологический триллер режиссера Мартина Скорсезе 2009 года с Леонардо Ди Каприо. Еще раз напомню, это «Остров проклятых». Я обожаю этот фильм. Критики называли эту картину «Ловушка для разума». Ну что, давайте попробуем.
1: Конечно.
0: Герой плывет туда, где любой сойдет с ума. Скалы, пристань, психиатрическая больница, вокруг только море. Героев встречают военные и везут их в ту самую больницу. Так вот, давайте сегодня вспомним не начальные кадры, а финальные. Когда Тедди произносит ту самую легендарную, ну, если вы, конечно, помните фразу, что лучше жить монстром или все-таки умереть человеком, и уходит в сопровождении санитаров. Так что же появляется в кадре в финале? То, что символизирует завершение эксперимента. И что? Что это? Вариант 1. Хижина. Вариант 2. Это лодка. Или вариант 3. Это маяк.
1: Вариант 3, я думаю.
0: А почему вы так думаете, Павел?
1: Ну, что-то мне вспоминается. Я просто, возможно, я путаюсь с другим фильмом. Мне кажется, там маяк.
0: Маяк. До сих пор не можете мне сказать, что там было с главным героем, нет? Нет?
1: Ну, он думал, что он как бы, что с ним все нормально, а на самом деле нет.
0: Да, все верно. Это действительно тот самый фильм, да. Ну, если вкратце, то да, вы правильно описали сюжет. Он думал, что с ним нормально, но на самом деле там ничего нормального не было. Да, вы уверены, что это третий вариант?
1: А первый был «Хижина», да?
0: Первый был «Хижина». Второй вариант.
1: Я
0: лодка.
1: Я не могу вспомнить тот же фильм. Там жену убил. Я не помню точно.
0: Да.
1: Давайте первый попробуем. Хэбэк.

0: заговорщиков. Не только. Неизбежность горькой правды. Вы все правильно сказали. Герой все вспомнил. Он осознал, что он убил свою жену и не смог вынести эту боль. Павел, молодец! Подарок ваш! Я отдаю вам воодушевляющий презент от Центра молодости Yellow Birds, релакс-программу «Детокс похудения СПА», в которую входит ленивая кардио на Вуколайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Все, оставайтесь на линии. Я вас замучила. Хочу знать ваш номер теперь. А будем слушать Мишу Миллер, хит «Бам-бам» далее.
1: Рубрику представляє Центр пригажості і корекції фігури «Yellow Birds».

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: Наконец-то шоу.
5: 17:31. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Я не перестаю удивляться, насколько август богат на большие городские события. Вот и в воскресенье 16 августа в Минске пройдет городской грибной фестиваль «Лейс». Он посвящен возвращению одного из самых любимых вкусов бренда. Белые грибы со сметаной. Если вы любите его не меньше нас, приходите 16 августа на верхнюю площадку стадиона «Динамо». Здесь можно будет круто провести время всей семьей. Будут концерты, например, выступит группа «Parade of Planets» и «Police in Paris». Тематические игровые зоны будут, мастер-классы, конкурсы с подарками, фотозоны, зона отдыха, детская площадка, фуд-корт со специальным грибным, естественно, меню. Ну и одно из главных событий фестиваля – установление рекорда по приготовлению самого большого блюда жареной картошки с грибами и сметаной на целых аж 300 килограммов. Я уже хочу это увидеть, а еще больше попробовать. Грибной фестиваль «Лейс» 16 августа, верхняя площадка стадиона «Динамо». Организатор ООО «Голособай», телефон плюс 37529-1234-424. А мы едем дальше, у нас по курсу Слейтер, и будем танцевать под хит «Данс». А еще послушаем много «Treason» и «Кэти Перри». Вот такое вот музыкальное оформление нашего вечера. Но буквально через пару секунд Вадим Савин напомнит вам, кто там лидирует в нашем хит-параде «Юнистар ТОП-20», и напомнит, что за любимчиков можно и нужно голосовать на нашем сайте или в мобильном приложении.

0: 15 на прошлой неделе. Номер 3.
1: Tame Impala и Jenny. Дракула.
0: Номер 2.
1: Bebe Rexha и Faithless. New Religion.

0: Дин, Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Ол. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное Лея 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый на Нескафе Голд 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте 30.by или по телефону 7.

0: Зовсім лес по ваш дом. Диприс, дерева, пам'ятає сонце.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Какое сказочное лето.
3: Белгювелир Торг благодарит за это. Ослепительные

0: Белювелирторг.бай.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
4: С четверга по неделю – бомба выходного дня!
5: У гандлёвых крамах «Мартин» сыр полтвёрдый 45-50%

0: 7244-567-33.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
2: Больше жизни.
1: На первый взгляд может показаться, что хранить фрукты дома очень просто. Для этого же есть холодильник. Но замечали ли вы, что срок хранения бананов отличается от яблочного? Клубника оказывается гораздо более привередливой, чем другие ягоды, а авокадо может так и не созреть. Сегодня разбираемся, как правильно хранить фрукты. Прежде всего, надо понять, какие фрукты не стоит класть в холодильник. Эксперты говорят, что если фрукт вырастили в тропиках, то холод ему не понравится. Банан, личи, гранат, манго, дыня, ананас, грейпфрут – все эти фрукты правильнее хранить в вазе, а не в холодильнике. А вот груши, ягоды и апельсины в холодильнике сохранятся гораздо лучше. Некоторые советуют хранить в холодильнике и яблоки, но правильнее держать их в помещении с повышенной влажностью. Тогда они не будут терять воду и, соответственно, не станут морщинистыми. А теперь давайте вспомним, что некоторые фрукты надо хранить отдельно друг от друга вне зависимости от температуры. Дело в том, что природный газ этилен, который выделяют одни фрукты, может ускорить процесс созревания других. В некоторых ситуациях это может быть полезно, но некоторые фрукты могут сгнить быстрее из-за раннего созревания. Поэтому следует отделять фрукты с высоким содержанием этилена от продуктов с более низким. Больше всего этилена в яблоках, грушах и бананах. Поэтому, если вы купили что-то незрелое, смело кладите это в пакет с яблоками. Особенно хорошо это работает с авокадо. А еще специалисты советуют не мыть плоды сразу после того, как мы принесли их домой. Оказывается, вода смывает защитный слой кожицы, и из-за этого они быстрее гниют. Эксперты рекомендуют мыть фрукты прямо перед едой, а для хранения плодов лучше выбирать просторные вазы или корзины. В таких воздух циркулирует лучше, и это помогает сохранять продукты дольше. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
2: Больше жизни.

Наконец-то шоу на Енистар продолжается, и я думаю, что с каждым такое случалось. Может быть, даже вчера вечером. Вот включили сериальчик, скажем, в часов 8. Посмотрели одну серию, вторую и третью, а потом поняли, что очень трудно остановиться. Ну да, если сериал интересный. Но у вас есть оправдание теперь. Ученые говорят, что длительный просмотр сериалов может быть полезным для психики и помогает в борьбе со стрессом. Кроме того, это развивает воображение, и вы чаще вспоминаете любимые моменты и представляете себе, как бы сложились судьбы героев, если бы что-то бы поменялось. В общем, не зря кто-то из вас сегодня ночью не спал. Снял стресс, правда, теперь надо бороться.

0: и Dance. Немножечко подвигаемся.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гумильдрев».
1: Наконец-то шоу. 17:47, наконец-то шоу на Юнистар продолжается рубрикой «Драйв-чат», в которой мы обычно рассказываем друг другу какие-то интересные факты. Вот сегодня давайте поделитесь лайфхаком. Я думаю, что со многими такое случалось. Длительная поездка в общественном транспорте или...

0: через выходные предстоит длительная поездка. Давайте, спасайте, помогайте, потому что собаки мои, они не собеседники. Что вы делаете во время долгой поездки в машине или в транспорте? 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Все сюда. Ну, а я расскажу о пробках в столице. Может быть, у кого-то и эта поездка будет долгой. Точно будет. На улице Козлова, на проспекте Машерова пробка от Платонова до Красной почти полчаса. 18 минут идет на улице Ванеева, от Долгобродской до Партизанского проспекта 23 минутки на Киселева. От площади Победы до Максима Богдановича 17 на Сурганова, от Платонова до Максима Богдановича. 11 минуток на Смоленскую улицу отведите, там пробка от Захарова до Ленина. И 12 минут на Куйбышева от Кульман до улицы Машерова. На МКАДе от Ташкентской до Магистральной пробка на 8 минут. И 12 на Якуба Колоса, Красная от Дорошевича до проспекта Машерова. Еду вместе с вами я, Аня Васильева, и не забывайте делиться лайфхаками. Что же вы делаете во время длительной поездки за рулем или в транспорте? Все в Telegram Unistar.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть».

0: всего за 1159 рублей.
1: С новой скидкой тебя.
0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.

0: мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
3: А у нас в «Соседях» с 13 по 16 августа. Бекон «Прогриль» 200 грамм всего 4,99. Сыр «Чечил» Боровский копченый 100 грамм всего 4,99.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
3: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру.

0: очень хорошо думается. Он погружается в мысли, в работу и часто находит решение тех проблем, которые в офисе решить не мог. Ну и плюс, конечно, любимая музыка помогает. Ну, тогда нажимаю на плей, будем слушать Минелли. Рам-пам-пам.
1: Вы слушаете Радио Юнистар. Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев. Бай». 8044-550-4000.

Президент сказал сегодня во время рабочей поездки в Минскую область. «Все дотируем из бюджета. Нам надо серьезно подумать в сельском хозяйстве, чтобы за каждый визг мы деньги не платили. Это бизнес», – подчеркнул Александр Лукашенко. Около 39 миллионов рублей направят на подготовку школьников из многодетных семей к новому учебному году. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты Юлия Берникова. Размер единовременной мать-помощи к 1 сентября составляет 30% бюджета прожиточного минимума на каждого школьника. Это эквивалентно 159 рублям на ребенка. К зарубежным событиям. Более 12 тысяч человек умерло из-за последствий жары в Германии. Таковы данные института имени Роберта Коха, сообщает Белта. В своем еженедельном отчете институт отметил, что даже в последние 10 лет показатели были намного ниже, чем в этом году. В наибольшей опасности люди от 85 лет и старше. И в завершении финал конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси» пройдет в Минске. Об этом сообщает Белта. Запланировано событие на 22 августа. Заявки подали более 270 многодетных мам. Председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ольга Шпилевская подчеркнула широкую географию участниц. Это не только столицы и областные центры, но и самые удаленные уголки страны. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 41 копейка, доллар США – 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал «Минск Мариотт Хотел». Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает финансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год, далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк – банк родной для каждого. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня ночью в Бресте, Могилеве и Гомеле до 10 тепла, в Витебске плюс 9, в Гродно плюс 12, в Минске ночью 13 градусов тепла. Завтра днем в Бресте до 26 со знаком плюс и без осадков, в Витебске плюс 22, в Гомеле и Могилеве обещает 23 тепла, в Гродно 25 со знаком плюс, в Минске завтра 23 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня!

18 часов и 12 минут. Наконец-то шоу на Енистар. И мы продолжаем новостями из мира авто. И вот оказывается, что новый RAV4 больше не будет доступным кроссовером на каждый день. Теперь машина позиционируется как более премиальная.

0: Модели полностью перестроили спрос. Ценовая война выходит проиграно, и решение Toyota увести RAV4 в более статусную нишу – это не каприз маркетологов, а такой холодный расчет. Да, драться с китайцами себе в убыток, там, где они уже установили свои порядки, согласна, просто бессмысленно. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока не представляю.
1: Наконец-то шоу. Это Юнистар.
2: Юнистар.
3: I am paid to exist.

Диану. Песня-то какая? Ее нет в эфире радио Юнистар, но она однозначно была в моем сердечке. У меня еще тогда была старенькая такая раскладушка самсунговская, хотя на те времена я была супер модной девчонкой. И я ходила, как сейчас помню, на первый этаж ЦУМа скачивать в телефон всяческие разные полифонические мелодии для того, чтобы поставить их на звонок. И вот этот вот хит был среди них. Представляете, когда-то Согдиана стояла у меня на звонке. Нажимаю на плей, а вы должны будете понять, какое слово она прозевала. А если получится прислать его первым в Telegram Юнистар, то тогда еще и подарок получите. Набор натуральных фруктовых конфет Хоба. В Telegram Юнистар. Все, присылайте 610-9950, код 29. Катя пишет, играемся. Ой, поиграемся, как я раньше любила говорить. Рыба-карась, игра началась.

0: Сколько надо было подождать? Сколько фальстартов, девочки? Сколько на ходу переобулись? Но как круто, что все вы знаете слова этого хита. Я еле сдерживала себя, чтобы не подпевать. Ой, кто был первым, мы знаем уже очень скоро. А сейчас давайте-ка о пробках. Обновляю сервис Яндекс.Карты. И вижу, что пробки сейчас серьезные на 7 баллов из 10. 26 минут уйдет на Козлова, на проспект Машерова от Платонова до Красной улицы. 20 на Киселева от площади Победы до Максима Богдановича. 15 минут к Новонеево, от Долгобродской до Партизанского проспекта. 15 на Куйбышева от Кульман до улицы Машерова. 11-минутных пробок достаточно, так что перечисляю. Янки Купала от Карла Маркса до Максима Богдановича. Смоленская от Захарова до Ленина. Красная от Якуба Колоса до проспекта Машерова. Долгиновский тракт от Пригородной до Орловской. И МКАД от Долгиновского тракта до Раубичской улицы. 10 минут в пути. Аня Васильева, еду с вами дальше. И очень скоро подведу итоги игры. Прозевать невозможно.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама.
4: Какое сказочное лето!
5: Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные скидки!

0: Надел ювелирторг.бай.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
9: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
7: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
10: Партнер – сеть магазинов «Красавита».
11: Какой пенал! А тетради! Красота!
12: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: наконец-то шоу.
1: 18 часов и 25 минут. Это наконец-то шоу «Ныне старый». Игра «Прозевать невозможно», точнее ее итоги. Я уже поделилась, что эта песня с особенной историей для меня лично, несмотря на то, что ее нет в эфире «Юнистарс», где она когда-то стояла у меня на звонке. Вот именно с этим хитом «Сердце магнит». Я покрываюсь мурашками ностальгии. А сколько было фальстартов, думали, и бьется, и стучит. Мое сердце болит, только не плавится. Только не моется. Юль, ну правда. Только не якается. Что? Только не мается.

0: или все-таки кается? Столько рифм, вы подобрали. Сейчас осталось лишь только еще раз послушать. Ой, ну это я с удовольствием. И понять, какое слово было пропущено. О, а Ксения сказала, у нее тоже стояла эта песня на звонке. Какая популярность. Только не кается. Кается — пропущенное слово. Я поздравляю всех, кто ответил правильно. Вы же мои умнички. Всем бы отдала подарки, но сегодня он достается человечку, который первым правильно ответил, и это Марина. 28-45, последние циферки номера. Ура, ура, ура, вам вкусный подарок, как и обещала. Уже завтра с вами свяжется наш редактор, расскажет, как и где забрать набор натуральных и полезных конфет Хоба. И, кстати, бесплатный альбом для коллекционирования наклеек можно скачать по QR-коду, который найдете на всех упаковках конфет Хоба. Ну, а мы едем дальше. Потрясающее трио Кайго, Майкл Джексон, Пол Маккартни с хитом «Say, say, say» через пару секунд.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

Крутейшая информация у меня есть для вас. Август, не секрет, что он богат на большие городские события. Мы 15 числа ждем вас у Дворца спорта. Будет невероятно весело. И там будет море призов, подарков и классной музыки. А вот уже в воскресенье, на следующий день, 16 августа, в Минске пройдет городской грибной фестиваль «Лейс». Он посвящен возвращению одного из самых любимых вкусов бренда. Белые грибы со сметаной. Даже звучит вкусно. И если вы любите его не меньше нас, тогда приходите 16 августа на верхнюю площадку стадиона «Динамо». Там можно будет очень круто провести время всей семьей. Будут концерты. Например, выступит группа «Parade of Plants» и «Police and Police». Тематические будут игровые зоны, мастер-классы, конкурсы с подарками, фотозоны, зоны отдыха.

Инстаграма. Организатор ООО «Голособай», телефон +375 29 123 4 424. Едем дальше и слушаем Бауза «Magnetic». По-настоящему летний хит. Впрочем, «Hello Much» тоже заставит нас двигаться. Как и Келли Кларксон. И я надеюсь, что двигаетесь вы в сторону дома. Ну или где там можно хорошенечко отдохнуть. Вот туда идите.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3.
1: Тейм Импала и Дженни. Дракула.
0: Номер 2.
1: Биби Рекса и Фейслесс. New Religion.
0: Номер 1.
1: Тедди Свимс. Мистер Know It All.
0: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Юнистар ТОП-20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
2: Реклама.
3: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
4: Зачем?
3: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
5: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
7: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные

0: Fireturk.by.
1: А у нас в соседях с 13 по 16 августа трубочки вафельные Трубочкин, молочно-шоколадная начинка 170 грамм всего 2,99. Виноград Тайфи всего 5,99 за килограмм.
2: Соседи, всегда выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран. Высокая скорость работы. И достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
3: Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет.
1: Вось так мова. На Юнистар.
4: Партнер программы сетка гандлёвых крамов Мартин.
5: С четверга по неделю бомба выходного дня.
6: У гандлёвых крамах Мартин королевские креветки гандлёвой марки Вичи 19,99 за килограмм. Мартин, это выгодно.
7: Мартин Бай, 44,569,33.
8: Привет, меня зовут Кайля. Я приехал в Беларусь из Венесуэлы. Приехала и осталась. И мне очень много здесь нравится, в том числе белорусский язык. Давайте учить его вместе. Кстати, про то, что нравится. Мне очень нравятся цветы. А по-белорусски говоря, кветки. А если говорить конкретно, то больше всего люблю розы. А это значит ружи. Даже в народных песнях белорусы поют про ружу-кветку. Два в одном. Но гадать мы, девочки, любим по ромашкам.

0: Если вы забываете многое, носите с собой ежедневник, тогда наверняка вас волнует вопрос, а вот как же улучшить память и запоминать мелкие детали? Хорошая новость. Ничего сложного для этого делать не нужно. Просто слушайте музыку. Вот ученые говорят, что именно музыка способна усиливать память, но все зависит от эмоций, которые она вызывает. И если эмоциональное возбуждение не слишком яркое, то вы лучше запомните детали. Если эмоции сильные, то на подробностях вы, скажем так, не сосредоточитесь. Но запомните общий сюжет. Так что подбирайте музыку правильно, а то запомните не то, что надо. Но я уверена, что «Хит за хитом» прекрасно подходят для всего. Для танцев и для запоминания в том числе. Поэтому «Wow, the Magnetic».
1: Наконец-то шоу.
2: Вы слушаете.
0: Радио
2: «Юнистар».

едете в машине или в транспорте? Вот если, например, вам далеко ехать на работу, как времечко-то скоротать? Ну, книга, понятно, музыка, естественно. А что еще? Мне вот предстоит длительная поездка, так что спасайте, помогайте. 610-9950, код 29, телеграм Юнистар. Ну и, конечно, пока информация о пробках. Автомобилисты, держитесь. На улице Козлова, на проспекте Машерова от Платонова до Максима Богдановича простоять можно 21 минуту. С удовольствием составлю вам компанию. 13 минуток на Первомайскую улицу уйдет. На улицу Змитрака Бедули от Красноармейской до Козлова. 12 на МКАДе проведете. От Долгинского тракта до Раубической. Ехать будете медленно, да, 12 минут. 10 на Максима Богдановича от Ленина до проспекта Машерова. 7 минуток на Янке Купалы от Карла Маркса до Максима Богдановича. Примерно столько же на Ванеева от Долгобродской до Партизанского. И на проспекте Машерова от Куйбышева до проспекта

0: мечты сложи.
1: Кредит и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте коминтерн.бай и по телефону 8029 326 33 34.
2: Это была

18:54. Это наконец-то шоу «Ныне не старый». И этим вечером в драйв-чате вы мне рассказываете, что делаете во время долгой поездки в машине или транспорте. Ирина пишет: «Ой, ну я на маркетплейсах сижу, корзину забиваю всякой всячиной». Ой, я тоже люблю, когда меня возят, и грешным делом занимаюсь тем же. Ну, Ирина вот предлагает: если едешь в новое место, можно изучить его достопримечательности и историю. Клево, вот этим и занимайтесь. «Обожаю далеко ездить», пишет Инна, «за рулем именно». Я думаю, все мои лучшие проекты родились именно, когда я вела машину. Тут главное включить вовремя диктофон, чтобы не забыть. Ну, а поговорить можно с навигатором. Это мой ответ на то, что собаки мои не самые лучшие собеседники в дороге. Они уткнулись и мордами в заднее сиденье и спят. Мол, давай, вези нас. Кожаный. Мы тут поудобнее развалимся. Виктор разгадывает кроссворды, а Ольга много ездит за рулем и как приятно слушает любимая радиостанция «Енистара». Когда машина

0: 18.58, наконец-то шоу «Ныне Стар» продолжается хитами «Биби Рекса» «New Religion». Вот если прямо сейчас вам предстоит долгая-дорогая дорога, делайте громче хит за хитом, потому что мы уже выяснили, музыка отличный попутчик, а еще она помогает нам запоминать важные вещи. «Зиверт Лайф». Послушаем и ее, а еще G5 и «Find a Way». Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
1: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель «Сергия Рос Россия».
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: «Эос». «Эос». «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».

0: Настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепить!

0: Clearturk.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

Здравствуйте! С новостями на Юнистар Леся Никитина. Александр Лукашенко во время поездки в Минский район подарил передовикам жатвы автомобили «Белджи». Об этом сообщает «Белта». Главе государства тоже вручили подарок – символический сноп по случаю намолота 2 миллионов тонн зерна в Минской области. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае не следует. МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших в аварии белорусских граждан из Грузии. Медицинскую помощь им пока оказывают в местных больницах. Об этом сообщает «Белта». Напомню, накануне в регионе Гурия маршрутка съехала с дороги и упала в ущелье. В результате 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 детей. Уже заявлено, что именно водитель не обеспечил безопасных условий движения, его задержали. Министр здравоохранения Беларуси находится на постоянной прямой связи с министром здравоохранения Грузии. Очередной обмен телами погибших военных между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси, об этом сообщает «Белта». В пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области состоялся обмен по формуле 261/24. Большее число передала российская сторона украинской. Беларусь продолжает предоставлять безопасные коридоры и площадки для такого обмена. За последние годы это происходило более 70 раз. И в завершении, сколько денег похитили мошенники у белорусов из-за несанкционированных платежных операций. По данным автоматизированной системы обработки инцидентов Нацбанка, только за 7 месяцев эта сумма превысила 25 миллионов рублей. Впрочем, по сравнению с таким же периодом прошлого

0: года она сократилась на 3,5 миллиона. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 41 копейка, доллар США – 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало в 18.00. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентра «Джили Атлантем», официального дилера «Джили» в Минске.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня ночью в Бресте, Могилеве и Гомеле до 10 тепла, в Витебске плюс 9, в Гродно плюс 12, в Минске ночью 13 градусов тепла. Завтра днем в Бресте до 26 со знаком плюс и без осадков, в Витебске плюс 22, в Гомеле и Могилеве обещает 23 тепла, в Гродно 25 со знаком плюс, в Минске завтра 23 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня!

19 часов и 12 минут. Это, наконец-то, шоу «На Юнистаре» новости из мира авто. Ну что, хорошие новости. Audi радует. Новый Audi A2 e-tron, который дебютирует этой осенью, уже назвали самым экономичным электрокаром в истории бренда. Эта машинка позиционируется как идейный

продолжитель одноименного хэтчбека, который выпускали в период с 99 по 2005 год. И по предварительным данным, одна из версий будет потреблять всего 12,8 кВт в час на 100 км, что делает ее самым экономичным электрокаром, правда, только в истории марки. Добиться заявленного результата удалось благодаря комплексному подходу и, естественно, проектированию. В частности, инженеры немецкой компании создали кузов с аэродинамическим сопротивлением. Это позволило уменьшить расход энергии. Кузов у новинки, конечно же, отличается гладкими формами. Он такая капелька. Вообще симпатичная машина.

0: минимизирует турбулентность. Ну а что касается батареи, то здесь используется литий-железофосфатная. Причем предусмотрена и двунаправленная зарядка. То есть сам электрокар может служить источником питания для внешних устройств. Вот бы у нас так. Устали, перезарядились и поехали дальше. Но мне кажется, с этой функцией круто справляются хиты на Юнистар. Так что заряжаемся, друзья мои.
1: Радио Юнистар.

0: 19.16, это наконец-то шоу на Юнистар. Мы продолжаем слушать хит за хитом. Далее для нас поет Years and Years, хит King, буквально через 2 минутки. А чуточку позже я вернусь с деловым гороскопом на завтра. Буду предсказывать будущее. Ой, чего же нам пятничка готовит? Ну, наверняка какие-то авралы по работе, хотя, может быть, пронесет. Все это расскажу.
1: Реклама.

0: апреля до 3 января 2029 года.
1: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
2: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
3: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в

0: Выручка от банка-партнера. Белавтономия. Брест. Газдетского 8.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Корм для кошек и собак» «Уника».
5: Уника, уника, уника.
4: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника».

Наконец-то шоу, и наконец-то завтра пятница, но к ней нужно хорошенечко подготовиться. Поэтому деловой гороскоп на завтра. И, Овны, начинаем с вас. Завтрашний день целиком и полностью принадлежит вам. Вы будете на коне и с такой легкостью решите все вопросы, что сами будете удивлены. Скорее всего, благодаря вашему успеху удастся освободиться пораньше, поэтому образовавшееся свободное время проведите с теми, кто вам дорог. Тельцы, вам придется довольно много

значительные перемены, завтра вы воспримете как свежий глоток воздуха. Ну а если ничего не происходит, то, близнецы мои хорошие, вам следует взять узды правления в свои руки и начинать активно действовать самостоятельно. Раки, вопрос карьеры. Завтра решения поддаваться не будут. Нечего пытаться, только все испортите. Вам в голову будут приходить идеи, от реализации которых следует держаться подальше. Львы, не торопитесь и не рубитесь с плеча. Конечно, если вы прям завтра напишите заявление об увольнении по собственному желанию и каким-то образом вручите его шефу, завтра вы наверняка будете свободным человеком. Но точно ли вы этого хотите? Может, это затмение на вас так повлияло, а? Девы, вашему партнеру будет совсем непросто понять, чего именно вы от него добиваетесь. В профессиональном плане, естественно. Постарайтесь объяснить ему свои намерения максимально четко, ясно, доступно, ну, чтобы потом не возникало никаких вопросов и недопониманий. Весы. Помимо решения разного рода деловых вопросов, вам нужно обратить особое внимание на проблемы близких или просто знакомых вам людей. Не проходите мимо чужой беды, проявите сочувствие, окажите поддержку, любую, которая будет вам по силам, а вам по силам завтра будет многое. Это звезды так считают. Скорпионы. Звезды советуют вам не отказываться от сотрудничества. День благоприятен и для переговоров, собственно, и для подписания бумаг. Только внимательно прочитайте, прежде чем поставить свою подпись под тем или иным договором. Читайте. Стрельцы, пока обстановка вокруг не станет стабильной, вам лучше не демонстрировать свои амбиции. Начальство знает, что вы справитесь с новой возможной должностью, но кроме вас существуют еще и другие кандидаты. И как бы там дальше не начали развиваться события, вы в любом случае останетесь в выигрыше. Вот все, как я люблю говорить, что не делается все к лучшему. Козероги, вам стоит подумать о том, насколько адекватна ваша зарплата, объему выполняемой вами работы. Если вы считаете, что баланс где-то нарушен, ну, постарайтесь восстановить эту вопиющую несправедливость, если это, конечно, будет возможно. Если же нет, ну, пусть будет узелочек на память, потом вернитесь к этому вопросику. Водолеи, каким бы напряженным не был рабочий день, вне всяких сомнений, вы справитесь со всем, да еще и с блеском. С хорошим помощником в вашем нелегком деле все будет просто легко, и настроение прекрасное не будет покидать вас. Улыбайтесь, говорят звезды, не падайте духом, и у вас все получится. Рыбы мои, вам предстоит справиться с непривычным для вас заданием. Если вы раньше и получали от вашего руководства такие, то не часто. Постарайтесь понять, что от вас требуется. На самом деле, задача вам по плечу, хоть изначально подумаете, что у страха глаза велики. Не велики, велики. А потом справитесь. Я уверена, что хит за хитом помогут.

0: you. Juanes, la camisa negra. Раньше остальных. Вот так хочется вальяжно шагать под этот хит прямиком в пятницу. Ну, слушайте, давайте тогда будем строить планы на выходные. Как будто бы уже пора. Валентин Середа намекает и готовит для нас что-то интересненькое.
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы – компания «Белтелеком». Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
2: Самое заряженное и энергичное событие недели пройдет в субботу в 6 вечера у Дворца спорта на проспекте Победителей. Именно там радио Юнистар открывает новый сезон, и это обещает быть настоящим праздником движения. Только представьте любимые хиты от Вани Дмитриенко до самой Бейонсе в живом исполнении молодых вокалистов страны. На сцену выйдут Мирабелла, Илья Шаршун, а еще нас ждут белорусские артисты с миллионными прослушиваниями и Юла, и Антон Небо, а также нежные и чувственные Аришане. И, конечно, хедлайнер вечера – эффектная диджей Женева, которая знает, как зарядить энергией любой танцпол. Будет ритм, свет и море подарков. Искренне рекомендую. А самых смелых и гибких я приглашаю в эту субботу в футбол «Конкорс», что в ТЦ «Галилео». В 14.00 нас там ждет техно-йога. Организаторы соединили асаны и дыхательные практики с живым диджей-сетом. Сертифицированный тренер поможет обрести внутренний баланс, а музыкальное сопровождение создаст эффект полного погружения. Коврики выдадут бесплатно, так что с собой останется взять только хорошее настроение и готовность немного потанцевать в позе лотоса. Говорят, что эта практика подойдет и новичкам, и мастерам. Если же душа просит в Дрибин, что в Могилевской области. В пятницу и субботу там в 15-й раз пройдет фестиваль под названием «Дрибинские торжки». Это возрождение знаменитых ярмарок 19 века с их уникальным ремеслом – шаповальством, то есть валянием валенок и шапок. Обещают шествия в колоритных костюмах, выставки мастеров со всей Беларуси и город мастеров с валенками ручной работы – теплыми, красивыми и на все времена. Для желающих – мастер-классы, театрализованные представления, а вечером водное и огненное шоу, фейерверк и зажигательная дискотека. Детям здесь тоже не будет скучно, готовятся интерактивные зоны, конкурсы и игры. Так что, если вы хотите не просто отдохнуть, а прикоснуться к истории и увести с собой уникальный сувенир, вам точно сюда. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это «Выход в люди».
1: Выход в люди.

0: 19 часов и 42 минутки. Наконец-то шоу на Енистар продолжается новостями вдогонку. И вот такое мне точно надо. Компания «Газель» выпустила быстросборную палатку-беседку 4G для удаленной работы и отдыха. Она от насекомых защищает, от ветра, от палящего солнца. И это чудо раскладывается, как утверждается, по крайней мере, за 60 секунд, что на полминуты быстрее других моделей бренда. Я уже прям вижу, как развлекались инженеры, когда тестировали вот эту вот свою прелесть. Беседку предлагают использовать как уличный офис на удаленке или же укрытие от солнца, дождя, ветра, насекомых на природе. Ну, как-то дороговато, если честно, для просто туристов. Площадь внушительная в разложенном виде. 4,5 квадратных метра. Этого достаточно для 4 человек и небольшого стола. Высота этой палатки 2 метра. Ой, звучало это все заманчиво. Конечно, да, пока я цену не увидела, $580. Такой офис на удаленке. Ой, мне не надо, мне и тут все нравится. Тем более хит за хитом сама себе ставлю и вам в том числе. I'm moving to the sun, далее для нас.
1: Юнистар. Хит за хитом.

19 часов и 45 минут. Наконец-то шоу на Инистарт продолжается. А вот с драйв-чатом на сегодня закругляемся. Вы мне рассказывали, что вы делаете во время долгой поездки в машине или в транспорте. Виктор разгадывает кроссворды-сканворды. Таня практикует иностранный язык. Кстати, я запомнила. Что она делает? Она проговаривает в голове то, что видит за окном на английском. Например, женщина в красной куртке ждет автобус. Так, ладно, пока это для меня не сильно сложно, но нужно практиковаться. Слушайте, это интересно. Это не просто разглядывать прохожих или соседей. Ну, а если Таня пишет «не знаю слова», ищу его в словаре и записываю в блокнот. Полезная поездка во всех смыслах этого слова. Александр пишет: «В пути, чтобы скоротать минут затишье, я начал сочинять четверостишье». Кстати, мы один раз так и ехали. Вот ехали и говорили друг другу три слова, с которыми мы должны сочинить стишок. Это было потрясающе.

0: потрясающая зарядка для ума. Кстати, берите на заметку, с детьми, я думаю, это будет то еще развлечение. Ну, а мы едем дальше. В стихах или нет, неважно. Главное, с музыкой. От Ника Дали и Black Eyed Peas. Shut up.
1: Реклама. Хмаринская, 8. Здесь покупают Белджи.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookids.by. Организатор Чуфьюмита Компани, Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790-00-51. 0+. Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер — стоматология Стомика. А в этом радиоролике звучит реклама Стомики.
3: Стоматология Стомика.

0: 19:53. Это наконец-то шоу на Юнистар, и мы с вами будем закругляться. Ну что, назначаю вам свидание завтра. Завтра Ее Величество пятница, а значит, услышимся в 14:00. Буду отвлекать вас от работы и, как и сегодня, ставить хит за хитом и раздавать подарки. Аня Васильева была тут, и услышимся завтра. Пока!
1: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция».

0: становится вкуснее на следующий день после приготовления.
1: Какой фильм посмотреть в пятницу вечером, об этом вы узнаете завтра в утреннем шоу. И расскажу вам об этом я, Петр Сафронов.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Шоу «Зарядная станция». Зарядная
3: станция. Реклама. Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадшины протков.

0: культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Это была реклама.

Здравствуйте! С новостями на Юнистар Леся Никитина. МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших в аварии белорусских граждан из Грузии. Медицинскую помощь им пока оказывают в местных больницах, об этом сообщает Белта. Напомню, накануне в регионе Гурия маршрутка съехала с дороги и упала в ущелье. В результате 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 детей. Уже заявлено, что именно водитель не обеспечивал безопасных условий движения. Его задержали. Министр здравоохранения Беларуси находится на постоянной прямой связи с министром здравоохранения Грузии по этому вопросу. Беларусь и Китай планируют провести 2 региональных форума в будущем году. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник после встречи с послом Китая в нашей стране Джан Вэньчуанем. Первый такой форум прошел в июле и завершился подписанием порядка 4 десятков двусторонних документов и контрактов. Это, как сообщает Белта, уже дает ощутимый экономический эффект. Единый квалификационный экзамен на экспериментальной основе проведут для выпускников колледжей, об этом сообщает Белта. В Министерстве образования Беларуси сказали, что будет создан большой перечень профессий, которые наиболее востребованы в экономике. По ним и проведут экзамен. Это будет единое задание для всех выпускников одной профессии. Работы оценит независимая экспертная комиссия, в которую войдут представители предприятий-заказчиков. И в завершение гигантский выигрыш $1 миллиард достался в лотерею жителю США, об этом сообщает Белта. Правда, по условиям победитель может либо забрать единовременную немедленную выплату в 450 миллионов, либо ежегодно получать выплаты частями в течение 29 лет. Самый крупный джекпот в истории этой лотереи составил $2 миллиарда. Его разыграли 4 года назад. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 41 копейка, доллар США – 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте, Могилеве и Гомеле до 10 тепла, в Витебске – плюс 9, в Гродно – плюс 12, в Минске ночью – 13 градусов тепла. Завтра днем в Бресте до 26 со знаком «плюс» и без осадков, в Витебске – плюс 22, в Гомеле и Могилеве обещает 23 тепла, в Гродно – 25 со знаком «плюс», в Минске завтра 23 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня!

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте, Могилеве и Гомеле будет до 10 с плюсом. В Витебске около 9 градусов, в Гродно плюс 12, а в Минске ночью до плюс 13. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте теплее всего до плюс 26, в Гродно 25 градусов, в Витебске около 22. В Гомеле и Могилеве обещают

0: Собирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
1: Подробности на FunBetBike по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Коммерческая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте, Могилеве и Гомеле будет до 10 с плюсом. В Витебске около 9 градусов, в Гродно плюс 12, а в Минске ночью до плюс 13. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте теплее всего до плюс 26, в Гродно 25 градусов, в Витебске около 22. В Гомеле и Могилеве обещают 23 тепла, впрочем, в столице завтра днем тоже до плюс 23 и без осадков.

0: Коммерческая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте, Могилеве и Гомеле будет до 10 с плюсом. В Витебске около 9 градусов, в Гродно плюс 12, а в Минске ночью до плюс 13. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте теплее всего до плюс 26, в Гродно 25 градусов, в Витебске около 22. В Гомеле и Могилеве обещают 23 тепла, впрочем, в столице завтра днем тоже до плюс 23 и без осадков.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

По информации сайта Погода.бай, сегодня в Беларуси осадков не обещают. В Бресте будет теплее всего до плюс 26. В Гродно 25 градусов, в Витебске около 22. В Гомеле и Могилеве обещают 23 тепла. Впрочем, в столице сегодня тоже до плюс 23 и без осадков.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

По информации сайта Погода.бай, сегодня в Беларуси осадков не обещают. В Бресте будет теплее всего до плюс 26. В Гродно 25 градусов, в Витебске около 22. В Гомеле и Могилеве обещают 23 тепла, впрочем, в столице сегодня тоже до плюс 23 и без осадков.

0: слушаете
1: Радио Юнистар.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: По информации сайта Погода.бай, сегодня в Беларуси осадков не обещают. В Бресте будет теплее всего до плюс 26. В Гродно 25 градусов, в Витебске около 22. В Гомеле и Могилеве обещают 23 тепла, впрочем, в столице сегодня тоже до плюс 23 и без осадков.
1: Yeah.